0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Ирина Брайан. Данный информационный выпуск был записан 2 октября в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Бывший министр обороны Японии Онодера встретился с Зеленским и обсудил вопросы сотрудничества. По данным источников, в письме России к НАТО содержится ядерная угроза. Японские юристы подали петицию против санкций США в отношении главы Международного уголовного суда. А сейчас обо всем подробнее. Бывший министр обороны Японии Онодера Ицунори встретился в четверг в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами в сфере обороны и национальной безопасности. Онодера находится с визитом в столице Украины со среды. После встречи он сообщил журналистам, что Зеленский отметил рост числа российских атак с использованием беспилотников с реактивным двигателем. По словам Онодера, украинская сторона подчеркнула необходимость стабильного прогресса в области технологических инноваций для перехвата таких дронов и выразила желание заручиться сотрудничеством Японии в разработке новых технологий. Онодера также отметил, что информация, предоставленная Украиной, где оборонное оборудование фактически используется в условиях сложной обстановки с безопасностью, будет весьма полезной. Он сказал, что воспользуется полученным в ходе визита опытом при обсуждении 3 ключевых документов Японии в области национальной безопасности, которые планируется пересмотреть до конца текущего года. Зеленский после переговоров написал в социальных сетях, что провел хорошую встречу с членами японского парламента. Президент Украины добавил, что две страны договорились поддерживать активную связь. По данным многочисленных источников в НАТО, Россия направила в эту организацию неофициальное письмо, в котором предупредила о готовности применить ядерное оружие, если Альянс попытается изолировать российский эксклав, Калининградскую область, от основной части страны. Один из источников НАТО сообщил NHK, что письмо рассматривается как ответ России на последние события, включая недавние военные учения стран НАТО недалеко от Калининграда. Источник отметил, что для России необычно направлять подобный документ в НАТО и что этот шаг мог быть частью гибридных атак Москвы. Это позволяет предположить, что Россия, возможно, проверяет сплоченность НАТО невоенными средствами. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в среду, что Альянс отреагировал на письмо России и призвал Москву прекратить ядерные угрозы. Рютте добавил, что у России нет ни малейшего шанса победить НАТО, потому что Альянс намного сильнее этой страны. Группа японских юристов обратилась к правительству с просьбой провести переговоры с США и попросить Вашингтон отменить санкции в отношении главы Международного уголовного суда японки Акане Томоко. Эти юристы были студентами Акане, когда та преподавала на юридических факультетах вузов префектуры Айчи в Центральной Японии. Администрация президента США Дональда Трампа в августе ввела санкции в отношении руководства МУС, обвинив суд в злоупотреблении полномочиями. Санкции включают замораживание активов Акане в США. В ответ группа юристов провела сбор подписей онлайн. Около 174 600 подписей вместе с петицией и письмом были переданы в четверг заместителю генерального секретаря Кабинета министров Отзаки Масанао. В письме содержится призыв к правительству решительно выразить несогласие с санкциями США и провести конкретные переговоры об их отмене. Как сообщила группа, Отзаки в ответ заявил им, что Япония последовательно поддерживает МУС и считает верховенство закона важным принципом. Один из членов группы, Уэмацу Кентаро, назвал важным заявление Отзаки о том, что правительство искренне займется этим вопросом. Он выразил благодарность подписавшим петицию, отметив, что как юрист он очень тронут этим.
В Непале продолжают активно работать команды спасателей спустя более месяца после того, как оползень на границе с Китаем вызвал масштабное наводнение. Правительство Японии оказывает помощь в решении одной из главных задач – идентификации жертв. Власти Непала заявляют, что в результате катастрофы 26 августа погибло более 1400 человек, еще более 5200 числятся пропавшими без вести. Команда японских спасателей потратила 2 недели на сбор отпечатков пальцев и проб ДНК с обнаруженных тел. На данный момент опознано и возвращено семьям около 110 жертв. Это составляет менее 10% от числа подтвержденных погибших. Многие тела сильно повреждены. Синто Ясухару, заместитель главы миссии посольства Японии в Непале, заявил, что идентификация жертв представляет собой чрезвычайно сложную задачу. Он добавил, Непал принимает много туристов, и среди пропавших без вести до сих пор есть иностранные граждане. Нам необходимо ускорить этот процесс. Правительство Японии планирует предоставить Непалу оборудование для анализа ДНК и дополнительно направить специалистов. Индонезия вручила награды служащим сил самообороны Японии в знак признания их усилий по борьбе с лесными пожарами на острове Калимантан. В среду на борту судна сил самообороны Японии, пришвартованного в западном Калимантане, состоялась церемония награждения. Министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин вручил награды. Они присуждаются в знак признания вклада примерно 360 служащих в составе японской группы по оказанию помощи при стихийных бедствиях. Группа завершила свою операцию по тушению пожаров ранее на этой неделе. Министр обороны Шафри заявил, что сотрудничество между национальными вооруженными силами Индонезии и силами самообороны Японии стало исторической вехой в дружбе двух стран. Посол Японии в Индонезии Уэно Ацуши отметил, что деятельность сил самообороны Японии по тушению пожаров способствовала укреплению оборонных связей и в целом отношений между двумя странами. В ходе операции 3 вертолета CH-47 сбросили более 200 тонн воды для борьбы с пожарами. Ситуация с лесными пожарами остается нестабильной. Министерство лесного хозяйства Индонезии сообщило о недавнем увеличении числа очагов возгорания, что побудило власти активизировать операции по тушению пожаров. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил новые подробности о нападении в воздухе на самолет авиакомпании Fly Dubai. Нетаньяху в четверг заявил американскому СМИ, что подозреваемый прошел радикальную исламистскую идеологическую обработку. В среду самолет, летевший из Объединенных Арабских Эмиратов в Израиль, направил сигнал бедствия и впоследствии совершил аварийную посадку в Саудовской Аравии. По сообщениям израильских СМИ, второй пилот нанес ножевое ранение командиру воздушного судна в кабине и пытался разбить самолет. Нетаньяху, описывая действия нападавшего в эфире телеканала Fox News, сказал, что тот лежал и кричал экипажу «Убейте меня», что ясно говорит о суицидальных наклонностях. По его словам, весьма вероятно, что нападавший собирался разбить самолет со всеми пассажирами на борту. Власти Саудовской Аравии заявили, что передадут подозреваемого в ОАЭ. Государственные средства массовой информации ОАЭ сообщили, что там будет создана следственная группа. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 31 урок и узнаем, как предложить собеседнику сделать что-то вместе. Во второй части урока мы расскажем о японских ниндзя.
1: Там Мия и Кайто разговаривают в доме Харусан. Тут появляется Майк, американец, который обожает японскую культуру. Он хочет поехать в музей ниндзя вместе с Кайто, поэтому заглянул обсудить детали поездки.
0: Послушайте диалог 31-го урока.
2: Майк-санは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで。
3: 一緒に行きませんか？土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Майк обращается к Там и Мия.
4: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: В эту субботу мы с Кайто едем в музей ниндзя.
1: Мия говорит:
2: Майк-сан は本当に忍者が好きですね.
0: Майк-сан, тебе очень нравятся ниндзя, да?
1: Майк зовет всех поехать с ним и Кайто.
4: はい、みんなで一緒に行きませんか?
0: Да, почему бы нам не поехать всем вместе?
1: Мия с сожалением отвечает:
2: 土曜日はちょっと.
0: Ой, в субботу я не могу.
1: Там добавляет:
2: 私も授業があります.
0: И у меня занятия.
1: Кайто говорит:
5: Цанне.
0: Очень жаль.
5: Джа, втаридейко.
0: Значит, поедем вдвоем. Музей, который Майк и Кайто собираются посетить, находится в префектуре Мие. Ига Уэно известен как родина ниндзя. В музее можно отправиться на экскурсию по дому ниндзя или посмотреть представление.
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока: почему бы нам не поехать всем вместе? Запомните ее и сможете предлагать другим людям сделать что-то вместе.
0: Давайте разберем слова в этой фразе. Иссёни означает вместе. Помните? Икимасен – это вежливая отрицательная форма глагола идти ехать ику. Добавляя вопросительную частицу «к», вы формулируете приглашение к действию. Главный пункт сегодняшнего урока – выражение
6: «иссёни-икимасэнка».
0: Приглашение к действию формулируется при помощи замены «мас» в «мас-форме» глагола на «масэн», а также добавления «к» в конце фразы с повышением интонации.
1: Послушайте и повторите.
6: «Икимасэнка». «Иссёни-икимасэнка».
1: Послушайте диалог, в котором собеседница предлагает что-то сделать вместе.
7: Комбан, ищё ни гохан о табе ни икимасэн ка?
8: Ии дес не. Икимашо.
0: Вот что значит фразы.
7: Комбан, ищё ни гохан о табе ни икимасэн ка?
1: Почему бы нам не поужинать сегодня вместе?
0: Комбан означает «сегодня вечером». Иссёни – это «вместе», а гохан – «еда». Таким образом, гохано табе ни ику означает «пойти поесть». Ику – «ходить» меняется на икимасэнка для того, чтобы приглашение звучало вежливо.
8: Ии десу не. Икимашо.
1: Звучит неплохо. Пошли.
0: «Ии дес не» – это выражение используется, когда вы соглашаетесь с чьими-то словами. «Икимашоу» – это «ику» в форме «машоу». В данном случае эта фраза означает, что собеседница приняла приглашение.
1: На 22-м уроке мы узнали, что «машоу» используется для приглашения к действию, например, «давайте сфотографируемся» – «шашин о тори машоу». В чем разница между «масенка» и «машоу»?
0: В форме «масё» есть оттенок побуждения собеседника принять приглашение. А форма «масенка» – это более вежливое выражение, с помощью которого вы узнаете, может ли человек сделать что-то.
1: Послушайте и повторите.
6: Гохан о табе ни икимасенка? Иссё ни гохан о табе ни икимасенка? Конбан, иссё ни гохан о табе ни икимасенка?
0: Давайте попрактикуемся на других примерах. Что вы скажете, если хотите пригласить всех на барбекю? Вместе со всеми это миннаде. Приготовить барбекю.
6: Барбекю о суру. Барбекю о суру.
0: Глагол суру в масс форме это
6: шимас. Шимас.
0: Попробуйте.
5: Миннаде. Барбекю о шимасенка? Миннаде барбекю о шимасенка?
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда отклонила приглашение Майка. Постарайтесь запомнить ее целиком.
7: Доёби ва чотто.
0: Чотто означает дословно «немного». Но растягивая окончание и ослабляя ударение, так что получается «чё-то», вы даете понять, что сожалеете о том, что вам приходится сказать. Это выражение часто используется для того, чтобы отказаться от приглашения. Другими словами, «доюби ва чё-то» — это более вежливый способ отказаться. «Суббота мне не подходит».
1: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
3: Тойоби ва чотто.
9: Тойоби ва чотто.
10: Тойоби ва чотто.
1: Послушайте и повторите.
6: Тойоби ва чотто.
1: А теперь давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание той части, в которой Майк приглашает друзей.
4: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
7: マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。みんなで一緒に行きませんか？あ、土曜日はちょっと。私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。マイクと一緒にポップカルチャー。
1: А теперь рубрика «Поп-культура» с Майком. Сегодня мы расскажем о ниндзя.
0: Настя, а вы знаете, какую работу раньше выполняли ниндзя?
1: Кажется, они считались наемными убийцами.
0: Их главной задачей было собирать информацию о врагах и проводить секретные операции. Вообще история ниндзя наполнена тайнами. Они орудовали в Японии в 15-16 веках и просуществовали на протяжении периода соперничества военачальников. Самыми знаменитыми были ниндзя Игарю из префектуры Мие и Коугарю из префектуры Сига.
1: Ниндзя носили специальную одежду, маскирующую их лица.
0: Ниндзя часто притворялись торговцами, монахами или уличными артистами, чтобы попасть на вражескую территорию.
1: А знаменитые трюки ниндзя?
0: Трюки, которые изображают в манго или в кино, часто выдуманы, хотя какие-то трюки настоящие ниндзя действительно выполняли. Один из самых известных – метание металлической звезды с лезвиями сюрикен. Также ниндзя умели бесшумно ходить, что помогало им не быть замеченными. И, конечно, были техники исчезновения в дымовой шашке. Также ниндзя знали медицину и метеорологию. Иногда они прибегали к психологическим методам для достижения своих целей. Военачальники ценили ниндзя как выдающихся профессионалов, но все-таки многое о ниндзя до сих пор остается неизвестным.
1: Эта таинственность, кажется, добавляет ниндзя популярности.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Майк и Кайто приедут в музей ниндзя в Мие. Оставайтесь с нами.